0: роздающий навороченную азбуку дня. Где веселые картинки и свиные помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфующие льды. Цепкий янтарь исторических истин, долгий ящик ожидая себя, перерыв на старость, траурной бабочки весомый полет, скрипучие гербарии немыслимых слов,
1: немыслимых слов,
0: оглушительная доза неземной тишины, угольная пыль пережеванных слов,
1: пережеванных слов, пережеванных слов,
0: живописная поля братоубийственной брани, искусанный кукиш запоздалой любви.

половину самых разных вещей. От гранитных постаментов до святых мощей. Ядовитых лещей до чудесных ключей. Чудесных ключей для любых дверей. И непролазных, чащ непробиваемых стен.

0: ящик ожидая себя. Перерыв на старость. Траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.

0: мужчина вороченную азбуку дня. И веселые картинки сыны помои, где весомые лужи и круги по воде,
1: круги по воде,
0: монетки в океанах и дрейфы.

0: траурной бабочки весомый полет. Скрипучие гербарии немыслимых слов.
1: Немыслимых слов.
0: Оглушительная доза неземной тишины. Угольная пыль пережеванных слов.
1: Пережеванных слов.
0: Живописная поля братоубийственной брани. Искусанный кукиш запоздалой любви.